В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы выдачи заключения соответствия требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушение, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезно. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водителя обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответствие всего этого законодательству. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается 1.5 года. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление платы в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы, что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. Для автомобильной школы, что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Продолжение международных конфликтов в ближайшее время весьма вероятно. Об этом заявил Владимир Путин. Президент выступил накануне на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, ответственность мира за общее будущее – не абстрактный лозунг. Владимир Путин уверен, что в стратегической перспективе по мере ухода западной гегемонии ситуация в мире будет меняться в лучшую сторону. Российский лидер отметил, что нужно избежать катастрофических сценариев, предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания. Другие важные заявления Путина в клубе «Валдай» в наших следующих информационных выпусках. Президент Владимир Путин дал поручение по обеспечению безопасности Калининградской области. Это заявил помощник главы государства, председатель морской коллегии Николай Патрушев. Он обратил внимание на агрессивные высказывания о Калининградской области, звучащие с Запада. Цитата: «Никакие угрозы реализовать они не смогут. Они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле, будет адекватная быстрая реакция. Об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия, пожалеют об этом», — добавил он. Как предупреждал Владимир Путин, Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области, если они возникнут. Возможная блокада региона может привести к невиданной эскалации конфликта, — подчеркнул глава государства. Красная кнопка для защиты от мошенников заработает на госуслугах в этом году. К сервису подключаются банки и операторы связи, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сервис поможет тем, кто попался на уловки мошенников. Если нажать кнопку, значимые онлайн-операции попадут под заморозку. Злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Правительство ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефону и онлайн-мошенникам. Россияне уже ранее получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. В конце июня президент Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 пунктов. Более половины россиян считают, что в возрасте с 30 до 40 лет нужно всерьез начинать заниматься профилактикой старения, следует из исследования. 74% опрошенных хотели бы дожить до 100 лет, а 75% респондентов готовы существенно изменить питание, сон, уровень и стиль физической активности, если это добавит им 10-15 лет активной жизни. Участникам исследования предложили самостоятельно назвать возраст, с которого, по их мнению, следует всерьез заниматься профилактикой старения. Ответы значительно различались от детства и юности до 60-70 лет. Однако наиболее часто респонденты называли возраст около 30, 35 и 40 лет. Респонденты также ответили на вопрос, что им мешает регулярно заниматься своим здоровьем и проходить профилактические исследования при выраженном стремлении максимально продлить продолжительность жизни. Нехватку времени назвали 49% опрошенных, финансовые сложности 40%. Курс доллара на сегодня, 2 октября, 83.25. Курс евро 94.53. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
2: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
2: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.
1: Реклама на радиопортал.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
3: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошкол и выдачи заключения о соответствии требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушения, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водителя обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответствие всего этого законодательству. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8 905.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, обвинения в адрес России в развязывании войны на Украине не соответствуют действительности. Президент подчеркнул, Российская Федерация оказалась в положении, когда была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите из-за агрессивного внешнего воздействия. Москва не забывает, противники ставили целью стратегическое поражение. В Братской, некогда Советской Республике, на протяжении многих лет культивировалась русофобия, а российские исторические территории начала захватывать НАТО и накачивать оружием незаконный киевский режим. Владимир Путин подчеркнул, это привело к необходимости для России защищать себя и отвечать на агрессию. Президент выразил мнение, международные конфликты, вероятно, будут продолжаться в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, текущие тревожные тенденции требуют особого внимания к вопросам глобального мира и безопасности. Владимир Путин добавил, крайне важно предотвратить развитие событий по наиболее опасным сценариям. Россия остается ответственным поставщиком зерна вопреки терроризму Киева, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности как региона, так и мира. Сгладить положение с вывозом зерновых после фактического закрытия Азово-Черноморского бассейна могут альтернативные логистические маршруты, в том числе сухопутные через Китай. Экспортеры увеличивают долю железнодорожных перевозок и перенаправляют зерно через российские порты Балтики и Каспия, а также по сухопутным маршрутам. Напомню, ранее Владимир Путин поручил проводить закупки в Государственный фонд, чтобы таким образом поддержать отечественных производителей. Сейчас они практически не могут отправлять зерно на экспорт из-за атак вооруженных сил Украины в Черном море. Минсельхоз уже утвердил параметры интервенции. В ближайшие два года в Государственный фонд планируют закупить до 3 миллионов тонн мягкой продовольственной пшеницы 3-4 класса, а также ржи. В России заработали новые ГОСТы для

0: автомобильных дорог. Первый адресован проектировщиком. Он описывает, как обустраивать дороги, которые появляются на время стройки или ремонта. Под стандарт не попадают частные дороги, участки в черте городов, а также зимники и ледовые переправы. Такие дороги бывают двух типов: объездные и подъездные. По интенсивности движения их делят на 4 категории. Когда работа заканчивается, трассу либо разбирают, либо оставляют как постоянную дорогу. Второй стандарт касается асфальтобетона. Литые смеси и асфальтобетон допускается проектировать для обычных тяжелых и экстремальных тяжелых условий, а также для пешеходов, велосипедистов и мототранспорта. Состав подбирают по показателям. В рецепт входят тип и вид смеси, условия движения, объект укладки и температурный диапазон. Материнский капитал планирует проиндексировать с 1 февраля будущего года на 6,8% по фактической инфляции. Таким образом, размер государственной выплаты превысит 1 миллион рублей на второго ребенка, если у семьи нет мат-капитала на первенца. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей или получить в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до 3 лет, если средний душевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе. Кроме того, до 30,5 тысяч рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Напомню, сейчас его размер составляет 28,5 тысяч рублей. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. My life be like...

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 47 364 2 41 54 5 42 93.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. России нужны гарантии безопасности и условия для длительного мира на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитата: «Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу. Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны», сказал президент. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, тогда лучше прекратить эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон, сказал также наш президент. Российская сторона всегда открыта для переговоров, но по Черному морю ситуация особенная, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Силы ПВО за ночь сбили 646 украинских беспилотников. Многоквартирный дом загорелся в Волгограде. Госпитализирован один человек. 8 спасателей пострадали после удара украинских боевиков в Куйбышевском районе Донецка. Мужчина и женщина ранены при атаках ВСУ в 2 районах Брянской области. А на Кубани одно из предприятий получило повреждения из-за обломков БПЛА. Российские войска ночью нанесли удары по автожелезнодорожному мосту в Киеве, через который перебрасывали военные грузы в Донбасс. В Киеве ограничено движение по 3 мостам через Днепр. Армия России поразила электроподстанцию «Киевская», обеспечивающую переток электроэнергии для объектов ВПК Украины в Киеве и Киевской области. И также наши военные в ходе ночных ударов поразили на переходе морем сухогруз, который доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ. В Одесской области поражен производственно-промышленный комплекс в порту «Измаил», обеспечивавший транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Россияне могут узнать количество накопленных пенсионных баллов через портал госуслуги или в ближайшем отделении социального фонда, напомнили в пресс-службе ведомства. Если нужен бумажный документ, его можно получить в ближайшей клиентской службе социального фонда или многофункциональном центре. Пенсионные баллы или индивидуальные пенсионные коэффициенты необходимы для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет ежемесячная пенсионная выплата. Один пенсионный балл в этом году равен 156 рублям и 76 копейкам. Среди групп повышенного риска тяжелого течения респираторных инфекций – дети раннего возраста, люди старше 60, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями.

0: заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом, а также люди со сниженной иммунной защитой. Для всех их особенно важно заранее обсудить с врачом меры профилактики, рассказала врач-терапевт Алина Азизова. Главные меры профилактики от респираторных заболеваний – это вакцинация. От гриппа лучше прививаться каждый год в начале осени. Также стоит сделать прививку от пневмококковой и гемофильной инфекции типа Б. Людям из групп риска лечащий врач может порекомендовать вакцинацию против нескольких инфекций. Добавлю, первыми симптомами гонконгского гриппа являются стремительное и волнообразное повышение температуры, ломота в теле, слабость и боль в мышцах. Курс доллара на сегодня 83.25, курс евро 94.53. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы выдачи заключения соответствия требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушения, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезным. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водители обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответственно, всего этого законодательства. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление оплаты в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина», Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
4: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
5: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
4: Вот это я понимаю. Хороший улов.
5: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Впервые в Нововоронеже. Этой осенью встреча, которую нельзя пропустить. «Черная смородина». Алена Росс представляет концертную программу «Краски осени». Красивые песни, яркие эмоции и особенная атмосфера живого концерта. 2 октября в 18 часов КДЦ города Нововоронежа. Билеты на kassir.ru. Алена Росс. «Краски осени». До встречи.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847 364 241 54 542 93.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия и Белоруссия накануне подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства высокоскоростной магистрали. Поезда на такой железнодорожной магистрали Москва-Минск смогут развивать скорость до 400 км в час. Время поездки между двумя городами уменьшится с 7-9 до 3 часов. Прогнозируемый пассажиропоток составит до 5 800 000 человек в год. Новая магистраль повысит транспортную доступность Москвы, Минска и прилегающих регионов, а также расширит возможности для деловых и туристических поездок. Помимо Минска, такая магистраль свяжет Москву с Петербургом. Полностью ее запустят в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Кроме того, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург, через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер и Рязань. Мошенники придумали новую многоуровневую схему для обмана россиян под видом правоохранителей. Чтобы втереться в доверие, они называют свой табельный номер и предлагают проверить его на специальном сайте, где якобы есть данные всех работников органов. На самом деле эти сайты предназначены для пользователей, которых мошенники уже обманули и хотят ввести в заблуждение еще сильнее. Россиянам не стоит разговаривать с незнакомцами, вступать с ними в переписку в мессенджерах и переходить по ссылкам от неизвестных. Обнародовано видео работы иностранного мошеннического колл-центра, который обманывал россиян по схеме «Родственник попал в беду». Молодые люди, девушки звонили пенсионерам, представлялись ближайшими родственниками, а затем сообщали, что стали виновниками ДТП, в котором пострадали люди. Теперь им угрожает якобы уголовная ответственность. Аферисты просили поговорить с якобы представителем правоохранительных органов, который убеждал пожилых передать деньги курьеру. Евросоюз намерен рассматривать искусственно организованные миграционные потоки не только как миграционную проблему, но и как угрозу безопасности, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер по итогам встречи министров ЕС в Люксембурге. На этой встрече ряд стран ЕС поддержали создание общеевропейского механизма, который позволил бы временно приостанавливать процедуры предоставления убежища при внезапных миграционных кризисах или в случае так называемых гибридных угроз. По данным источников, эту идею первоначально предложила Греция. Еврокомиссия рассматривает два варианта нового чрезвычайного механизма: принятие отдельного законодательства ЕС либо выпуск общих рекомендаций, которые позволят национальным правительствам самостоятельно принимать чрезвычайные меры. Еврокомиссия пока склоняется ко второму варианту. Окончательное политическое решение о дальнейших действиях должны принять лидеры ЕС на саммите через 2 недели. Российские ученые продолжают работать над персонализированными лекарствами от рака. Такие препараты будут создаваться с учетом ДНК пациента и станут прорывом в медицине, сообщили в Российской академии наук. Сейчас в приоритете создание индивидуальных лекарств. Чтобы лечить человека от того или иного вида рака, надо, конечно, лекарства подбирать индивидуально. Сейчас испытываются вакцины, например, от рака кожи и других видов опухолей. И это только начало, а дальше предстоят прорывные работы. Работа именно в индивидуальном подходе к каждому пациенту. Сроки создания таких лекарств для конкретной болезни будут зависеть от накопления нужных баз данных. Курс доллара на сегодня 83.25, курс евро 94.53. Выпуск новостей закончен. Хороших октябрьских вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, для развития российской нации необходима перспектива. На встрече с избранными главами российских регионов президент отметил, вопросы реализации национальных проектов будут под каждодневным личным контролем губернаторов. Глава государства назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании промышленных, научных и технологических компетенций. Владимир Путин отметил, на Западе до сих пор призывают доразвалить империю. Российский лидер подчеркнул, это привело к опасности ситуации в Европе, да и в целом в мире. Он также добавил, в России, может быть, лучше многих знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов и катаклизмов, поскольку ранее стране приходилось развиваться методом проб и ошибок. Владимир Путин подчеркнул, наследие наших предков, построивших великую уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Урожай зерна в России превысил 126 миллионов тонн. В настоящее время аграрии уже обмолотили 90% посевных площадей зерновых культур. По итогам уборочной кампании правительство ожидает урожая на уровне около 140 миллионов тонн. Урожайность по большинству основных культур выше прошлогодней. Помимо зерна продолжается уборка масленичных, картофеля и овощей. Масленичных культур уже собрано около 15 миллионов тонн, овощей и картофеля в организованном секторе почти 4,5 миллиона тонн. В правительстве рассчитывают, предварительные прогнозы по урожаю будут подтверждены по мере завершения уборки. Наряду с этим продолжается озимый сев. Он уже прошел экватор. Засеяно более половины запланированных площадей. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, и в случае перепроизводства страна будет частично разрешать экспорт данной продукции. Отмечается, топлива в стране в настоящее время достаточно. Несмотря на то, что запрет на экспорт продлили на октябрь, ситуация будет отслеживаться. Россия производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет сама. Внутренний рынок полностью обеспечен, но накапливать излишки сверх возможностей хранения нельзя. Кроме того, правительство прорабатывает меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов. В кабинете министров указали, некоторые предприятия по объективным причинам не укладываются в графике модернизации согласно подписанному с Минэнерго Федеральной антимонопольной службой соглашением. Таким заводам обязательно дадут возможность перенести сроки и завершить запланированные работы по модернизации мощностей. 21 миллиард рублей будет направлен на повышение безопасности на дорогах в течение ближайших 3 лет для финансирования федерального проекта безопасности дорожного движения, реализуемого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно правительственного документа, существенная доля федеральных расходов будет связана с развитием технических средств контроля. Напомню, ранее президент России Владимир Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036. Она, в частности, предусматривает строительство обходов населенных пунктов для разгрузки городов от транзитного транспорта. Кроме того, ожидается увеличение количества полос на автодорогах и возведение новых современных развязок. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
4: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, нишки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «Атомная пятиминутка» на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Одна из главных задач – начать пусковые операции на первом блоке АЭС «Акую» в Турции до конца года. На первом энергоблоке готов к работе мозговой центр, блочный пункт управления. Его во время визита на площадку осмотрел глава «Росатома» Алексей Лихачев. Здесь уже контролируют работу основных технологических систем с единого комплекса автоматизированных рабочих мест. Персонал получает практические навыки непосредственно на объекте. Тем временем оборудование блока номер один постепенно объединяют в единую технологическую систему. После первого этапа гидравлических испытаний специалисты запустили главные циркуляционные насосы. Сейчас идет подготовка к стадии холодно-горячей обкатки. Наша задача – пройти как можно скорее этот этап, выйти на лицензирование, получить лицензию на эксплуатацию и, соответственно, до конца года начать пусковые операции, рассказал Алексей Лихачев. А на АЭС «Бушер» продолжают возвращаться российские специалисты. На стройплощадку второго и третьего энергоблоков первой иранской АЭС прибыли еще 18 российских специалистов. Теперь на объекте работают 63 россиянина. В ближайшее время количество наших сотрудников продолжит увеличиваться. Это высококлассные специалисты из числа инженерно-технического персонала. В настоящий момент на стройке основные усилия сконцентрированы на возведении реакторных цехов и машин.

Range Vision, который входит в экосистему аддитивных технологий госкорпорации. Локализация началась в 2026 году. Она позволит снизить стоимость оборудования для индийских заказчиков и получить статус местной продукции. На местном рынке сканеры выпускают под брендом Smart Scan. Еще один пример сотрудничества – крупногабаритный 3D-принтер RusBeam, поставленный Росатомом в индийский космический центр. Он позволяет выращивать детали со скоростью до 5 килограммов металла в час. Например, 7-литровый баллон можно напечатать всего за 4 часа. Метод печати – электронно-лучевая наплавка проволокой в вакууме. Росатом модернизировал единственный в России мегапресс для атомных реакторов. На «Атоммаше» закончили модернизацию уникального пресса. Он способен штамповать любые элементы существующих и перспективных атомных реакторов. Мощность устройства 15 тысяч тонн. Пресс запустили в мае 80-го года. С его помощью были изготовлены абсолютно все реакторные установки, выпущенные «Атоммашем». А это 30 штук. Именно на этом оборудовании выполнялись уникальные проекты, например, штамповка днища для реактора ВВР ТОИ, чьи массогабаритные характеристики значительно превосходят традиционные флагманские установки ВВР-1200. Главным изменением стало внедрение отечественной цифровой системы управления. Она позволяет нести мониторинг всех процессов в режиме реального времени с единого пульта оператора и управлять прессом с помощью готовых автоматических программ штамповки. Росатом установит 150 электрозарядных станций в Москве. Компания «Росатом. Сеть зарядных станций» заключила 3 госконтракта на установку ЭЗС в 6 административных округах. Специалисты смонтируют 148 быстрых зарядок по 150 кВт и 2 медленные по 44. Всего в Москве будет 281 электрозарядная станция «Росатома». Сегодня масштабирование зарядной системы в Москве убирает последние психологические барьеры для водителей. Страх остаться на нуле теряет актуальность. При этом запас хода и удобство управления электромобилем уже не уступают, а по ряду параметров превосходят уровень комфорта машин с двигателем внутреннего сгорания, отметил гендиректор «Росатом. Сеть зарядных станций» Валерий Маркелов. Спасательная операция на Дальнем Востоке. Буксир «Феска» «Портофлот» помог снять с мели сухогруз. Ураганный ветер вынес судно к маяку Токаревского во Владивостоке. Как говорят местные, достопримечательностей на Токаревской косе стало в 2 раза больше. Пока туристы и горожане фотографировались на фоне сухогруза, команда «Феска» помогла судну вернуться в море. Энергетический пленэр. АЭС превратили в художественные мастерские. «Атоммаш» и Ростовская АЭС на несколько дней стали творческими мастерскими для живописцев. Художники сделали десятки эскизов и набросков, которые лягут в основу больших работ. Лучшие работы поедут с передвижной выставкой по Ростовской области. Первая экспозиция откроется в ноябре в Донской государственной публичной библиотеке в Ростове-на-Дону. А на Нововоронежской АЭС 29 сентября прошли масштабные противоаварийные учения. Увидеть шикарные фотографии с места событий можно в канале «Макс Нововоронежской АЭС». А уже 30 сентября наша атомная станция отпраздновала 62-й день рождения с момента пуска первого в мире водоводяного энергетического реактора ВВР-210. Команда «Радиопортал» поздравляет всех сотрудников Нововоронежской атомной станции с этим праздником. Желаем вам стабильной, надежной, безаварийной работы и мирного неба. В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки номер 4, 5 и 7. На энергоблоке номер 6 идет планово-предупредительный ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии была Геля Горностаева.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу. Улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе! В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, для развития российской нации необходима перспектива. На встрече с избранными главами российских регионов президент отметил, вопросы реализации национальных проектов будут под каждодневным личным контролем губернаторов. Глава государства назвал общей задачей дальнейшее укрепление суверенитета России. Речь идет как об обороноспособности и безопасности, так и о наращивании промышленных, научных и технологических компетенций. Владимир Путин отметил, на Западе до сих пор призывают доразвалить империю. Российский лидер подчеркнул, это привело к опасности ситуации в Европе, да и в целом в мире. Он также добавил, в России, может быть, лучше многих, знают, как сложно преодолевать последствия исторических коллапсов и катаклизмов, поскольку ранее стране приходилось развиваться методом пробы и ошибок. Владимир Путин подчеркнул, наследие наших предков, построивших великую уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться. Урожай зерна в России превысил 126 миллионов тонн. В настоящее время аграрии уже обмолотили 90% посевных площадей зерновых культур. По итогам уборочной кампании правительство ожидает урожай на уровне около 140 миллионов тонн. Урожайность по большинству основных культур выше прошлогодней. Помимо зерна продолжается уборка масленичных, картофеля и овощей. Масленичных культур уже собрано около 15 миллионов тонн, овощей и картофеля в организованном секторе почти 4,5 миллиона тонн. В правительстве рассчитывают, предварительные прогнозы по урожаю будут подтверждены по мере завершения уборки. Наряду с этим продолжается озимый сев. Он уже прошел экватор. Засеяно более половины запланированных площадей. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован, и в случае перепроизводства страна будет частично разрешать экспорт данной продукции. Отмечается, топлива в стране в настоящее время достаточно. Несмотря на то, что запрет на экспорт продлили на октябрь,

0: инфраструктуру для жизни. Согласно правительственного документа, существенная доля федеральных расходов будет связана с развитием технических средств контроля. Напомню, ранее президент России Владимир Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036. Она, в частности, предусматривает строительство обходов населенных пунктов для разгрузки городов от транзитного транспорта. Кроме того, ожидается увеличение количества полос на автодорогах и возведение новых современных развязок. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 25 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 53 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Госавтоинспекция изменит порядок проверки автошколы и выдачи заключения соответствия требованиям. Проект нового приказа Министерства внутренних дел размещен на портале нормативно-правовых актов для публичной оценки. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Я уже вам рассказывал, что с 1 марта этого года изменились программы подготовки водителей. Теперь госавтоинспекция обязана выдавать заключение о том, что они соответствуют требованиям примерных программ, установленных Минпросвещения. Главное новшество – это возможность дистанционного обучения. Однако это не касается практического вождения и первой помощи пострадавшим, так как этим, как вы сами понимаете, попросту невозможно овладеть удаленно. Зато такие дисциплины, как правила дорожного движения и ответственность за их нарушения, можно будет вполне себе изучать дома, посещая лекции, задавая вопросы и отвечая на них в дистанционном формате. Занятия будут учитываться в часах согласно разработанным программам. Для такого формата автошкола должна быть оснащена соответствующим оборудованием. Раньше автошколы использовали дистанционное обучение по своему усмотрению даже после внесения дистантов в приказ Минпросвещения. Теперь же в соответствующем приказе Министерства внутренних дел абсолютно четко прописано, что программное обеспечение учебного заведения должно находиться в государственном реестре и обязательно проверяться. Образовательный процесс должен быть абсолютно серьезно. Будущий водитель до подписания договора с автошколой может выяснить, а есть ли у нее право на дистанционную подготовку, а проверялись ли компетентными органами наличие данного необходимого оборудования такого формата в конкретном учебном заведении.
0: Автомобильные факты.
1: Поскольку именно это может стать основанием для отказа в обучении в конкретной автошколе. Однако некоторые учебные организации, действующие с нарушением правил, воспринимают подобную проверку как серьезное обременение, мол, мы применяем собственные программы, отсутствующие в реестре. После вступления приказа в силу такой подход попросту не сработает. Но возникает иной вопрос, а каким образом все это будет контролироваться? С одной стороны, выявить наличие нужного оборудования и программного обеспечения сегодня в 21 веке несложно. С другой стороны, как доказать, что водители обучали дистанционно, если автошкола не обладала таким правом? Вот этот вопрос как раз пока остается открытым. И таковым он будет до тех пор, пока сам кандидат не обратится в правоохранительные органы с жалобой на несоответствующую услугу. В проекте приказа как раз детально описано все, что предусмотрено программами Минпросвещения. Он не вводит новых требований, а лишь разъясняет, как их проверить. Прописаны все детали и нюансы. Требования к классам, используемым совместно несколькими автошколами. Особенности автоплощадки, которая также эксплуатируется в общем порядке. И соответствие всего этого законодательству. Главное же в нем то, что если автошкола после проверки не получает заключение, дающее право на такую деятельность, она может подать документы на повторную проверку в течение 3 месяца. Сейчас на это дается полгода. Кроме того, в требовании при выдаче заключения добавлено обязательное предъявление платы в виде государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей. Но к удорожанию обучения, ну, во всяком случае, по задумке, это не должно привести, ведь такое заключение нужно получать раз в 5 лет. А в целом для автомобильной школы что такое 15 тысяч рублей? Тьфу, да и только. На стоимость обучения гораздо больше влияют рост цен на топливо и инфляция, как вы сами понимаете, да? Вот такие новшества в ближайшем времени, возможно, будут введены в законодательство России при подготовке будущих водителей. Всем же, кто уже давным-давно за баранкой, как и я, наказ соблюдать правила дорожного движения и помнить, что время от времени в них вносятся различные новшества, и их знать тоже обязательно. Удачи!
0: За баранкой!

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, слесарей по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, грузчиков, рабочих зеленого хозяйства, маляра, оператора коптильной установки, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 847-364-241-54, 542-93.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Заказуха». Геля, посмотри, какими аплодисментами в конце ты нас встречали. Заждались-я! Как говорят, заждались-я! Все глазоньки на дорожку-то проглядели.
1: Все ушеньки прослушали.
0: Да, что ж, мой миленький, не едет и дорожка не пылит. Да, ой, болит-болит сердечко и головушка болит. Нет, друзья, ничего у нас не болит в эфире.
1: У птички боли, у кошечки боли.
0: Поэтому я и не еду на боли.
1: Да, а у нас... Не боли, у нас, друзья, заказуха. Всем добрый вечер.
0: В эфире Геля Горностаева
1: и Лана Вершинина.
0: Я думаю, что вы заждались. Тогда начинаем сразу с самого любимого и теплого трека.

0: Ну что, друзья, настроились на самую теплую, позитивную, креативную, восхитительную волну радиопортала «Все потому что» — это заказуха, и этот вечер проводят с вами две такие же милые, креативные, позитивные, очаровательные девушки.
1: Как

0: И вот сейчас от радиопортал самые позитивные и самые лучшие пожелания летят к большому такому надежному другу радиопортал Александру Владимировичу Толубаеву.
1: Ну это же бурные аплодисменты, друзья.
0: Вот прям на максимум звук аплодисментов выведу, чтобы слышно было, Александр Владимирович, что радиопортал, конечно же, помнит, что у вас сегодня день рождения. Желаем мы от радиопортал и мы...
1: От себя,
0: да,
1: лично.
0: И от себя лично, да. Дорогой наш большой друг порталовский, поздравляем с праздником. Желаем, чтобы все мечты и планы сбывались, и чтобы каждый день приносил новые победы и достижения. Ну, а жизнь пусть будет как любимый сериал. Интересный, захватывающий и с хэппи-эндом.
1: И главное, бодрящий, как атмосфера в ледовой арене.
0: О, да, и спортивные, чтобы были, мы верим, твердо.
1: Героев спорта.
0: Ну что же, песня будет такая «От друга для друга». Не сочтите за фамильярность.

0: Гильна. Представляешь, такой Александр Владимирович сейчас слушает, такой, брат, с днем рождения, такие представил нас. Ну, друзья, хотим, да, открыть тайну, да, Александр Владимирович человек с очень хорошим чувством юмора, поэтому думаю, что он нас поймет, тем более мы его знаем, он знает нас, и думаю, что улыбается в свою там улыбку. Сколько зубов у человека?
1: Я думаю, все. У него все.
0: В общем, Александр Владимирович, да, кстати, чтобы зубы до старости сохранили, несмотря на то, что в хоккей играете, потому что я все время вспоминаю о

0: про людей-хоккеистов, когда думаем.
1: Ну, ты знаешь, и опять же, это равносильно пожеланию того, чтобы у человека был достаток.
2: Потому что все деньги уходят на зубы.
0: Совершенно верно.
2: Это очень дорого.
0: Когда хорошее здоровье, и зубы хорошие, и достаток.
2: Остается в семье.
0: Остается в семье, да. Вот такие вот ребята сегодня, болтливые девчонки. Лана Вершинина и...
1: И Гель Горностаева.
0: Гель Горностаева.
1: Ты отвыкла уже от меня,
0: да? Я отвыкла, но я тебе обещала, что она придет, обязательно придет. Я тебе приветы передавала с сентября, начиная в утренних эфирах, и стосковалась, я точно.
1: И я тоже очень соскучилась по нашим эфирам, по нашим посиделкам, по вашим сообщениям, друзья, тоже очень-очень скучаю. И сейчас с нескрываемым удовольствием я сообщение зачитаю. Здравствуйте, наше любимое радио. Сегодня замечательный день, день рождения нашего друга Саши Колосова. Бурные аплодисменты звучат в нашем эфире.
0: Я чуть сама не захлопала, представляешь, ты ладошками. Но было бы не очень бурно.
1: Ну, почему же?
0: Александр, это вам, это все вам было.
1: Хотим поздравить его с днем рождения, пожелать ему счастья, здоровья, семейного благополучия, исполнения всех его желаний. И поставить просят шикарную композицию группы «Нана» Фаина от его друзей, любимых соседей и семьи Поцелуевых.
0: Слушайте, Александр, все для вас.

0: Все совершенно верно. Заказуха в эфире. Ведущая Геля Горностаева.
1: Илана Вершинина. И очень меня завело вот это щинанай да опа, щина-щинанай.
0: Да мы тут уже в поля спустились, между прочим, да. Я вспомню. А ты была на концерте группы «Нана», когда они приезжали в Нововоронеж?
1: Нет, нет, я не была. Но это был тот период, когда я сходила по ним с ума. Мне так они нравились.
0: Но мы с тобой были маленькие, если что.
1: Мы были в самом расцвете.
0: В самом расцвете. Нет, мы только пытались зацвести. В общем, когда они были, мы, конечно, дети не были на этом концерте, но вот мама моей подружки ходила, и тогда была у них уже в семье видеокамера. И я смотрела видео, запись, да, запись этого концерта. Ребята почему-то под песню «Фаина» в нашем ДК, в нашем дворце этой культуры танцевали в спортивных костюмах. Запись была, конечно, такая, понимаешь, как бы дергалась. Ну, видимо, еще плясали в этот момент там родители моей подружки Лены. В общем, но впечатлений масса. «Нана» в Нововоронеже, во Дворце культуры. Интересно, нас, если сейчас слушают сотрудники Дворца культуры, кто в то время работал, смотрел. Ребят, ну как это было? Ну,
1: может,
0: скажите,
1: нас слушает кто-то, кто был,
0: а кто
1: на
0: был,
1: том,
0: да,
1: концерте.
0: Кто был на том концерте. Мы
1: мне
0: не
1: кажется,
0: будем
1: такое
0: говорить.
1: Такое не забывается.
0: Это в какие далекие такие годы. Но мы были маленькие, да, маленькие. Так, сегодня у нас еще день рождения у одного очень хорошего человека, у Кузнецова Сергея Александровича. Лично для меня Сергей Александрович навсегда был, есть и останется учителем истории из первой школы, который действительно настолько интересно преподавал нам историю, устраивал, как нынче модно говорить, квизы. Устраивал квизы, какие-то еще конкурсы были. Было настолько интересно, что ты даже себе не представляешь. Я выбрала в конце 9 класса, по окончании 9 класса, сдавать экзамены. Я выбрала историю по билетам. То есть была настолько впечатленная, что это такой классный предмет. А сейчас у современной молодежи спрашиваешь, учим? Так неинтересно, такая ерунда. В общем, Сергей Александрович, если слышите, спасибо вам огромное за те знания, какие вложили в меня, в мое поколение, в поколение всех последующих ваших учеников, кто побеждал на олимпиадах, гордо приносил и привозил в город первые, вторые, третьи места. Вы классный педагог, вы сейчас классный товарищ, с которым, если увидимся, всегда можно поговорить, спросить что-то о жизни. Долгих лет вам жизни, крепкого здоровья, отличного настроения и, конечно же, профессиональных взлетов, если педагогических, то очень таких отзывчивых учеников, чтобы вот видно было, когда вкладываешь свою душу, что идет отдача. Я думаю, что это очень важно для учителя. Ну, а поскольку вы всегда работали с молодежью, то и песня вам такая по душе.
2: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравить ты, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению,

0: вы знаете, друзья, вместе с Геной я бы грустить не стала, что, к сожалению, день рождения только раз в году. Достаточно одного раза. Значит, спасибо, достаточно.
1: Тебе хватает одного дня рождения в году?
0: А если пропустить... Ну, я про свой-то день рождения.
1: Да.
0: Если пропустить, то еще лучше. В этом пропускаю. Следующим отметим.
1: Ну, не знаю. Я сразу вспомнила, когда ты сказала, не стала бы грустить с Геной, я сразу вспомнила, что у дяди Гены нет шенгена. Но там у Гены все нормально. Поэтому грустить мы, в принципе, сегодня не будем, потому что
0: если у дяди Гены нет шенгена, то пусть дядя Гена отдыхает на своей шикарной даче.
1: Тоже хорошо.
0: Да.
1: Грустить вообще никому не нужно не только в будние дни, но и тем более сегодня, потому что пятница, потому что заказуха, потому что мы в эфире принимаем ваше сообщение на номер 839-405-4945. Ждем СМС, ждем в мессенджер Макс, можно написать в группе во ВКонтакте. И, конечно, не забывайте, что у нас есть сайт portalradio.ru. А у нас есть шикарное, длиннющее сообщение от нашего постоянного радиослушателя Денчика Сморика. «Привет, портал! С пятницей почему-то стоит вопросительный знак. Денис, я не думала, что ты в этом сомневаешься».
0: Он не уверен. Денис, сегодня 2 октября 2026 года. Пятница.
1: Лана и Геля, добрый вечер. Слушаем вас постоянно утром, днем и вечером. Мы по традиции на даче жарим шашлычок, варим шурпу, придумываем песни с друзьями. Хотелось бы, чтобы вы поставили мой трек, а скорее это гимн про дачу. Назвал ее «Дачный отрыв». Хочу также передать привет всем жителям нашего прекрасного, замечательного Нововоронежа, а также привет коллегам из отдела радиационной безопасности Нововоронежской АЭС и нашим ребятам-ремонтникам. Всем, кто меня знает, не меня, а, естественно, Денчика. А Денчика знают очень-очень
0: не нас,
1: многие.
0: А вас?
1: Да. Не нам, а вам. Так что всем, друзья, вам привет от Денчика и его дачный отрыв, настоящий гимн дачи.

0: Ну что ж, спасибо огромное, Денчик, да?
1: Да.
0: Денчик, мы оценили. В заказуху писать обязательно надо. Всем очень рекомендуем писать в МАКС на номер 839-405-49-45. Писать теплые, хорошие слова, которые будут всех бодрить и согревать в этот уже не жаркий октябрьский вечер.
1: Но все еще по-прежнему достаточно погожий, приятный. И, между прочим, сегодня был потрясающий закат. Я залюбовалась.
0: Я видела и попыталась сфотографировать. Ну, как большинство из нас, наверное. И что?
1: Ничего.
0: Ничего, совершенно верно. Передать это невозможно. Им можно только наслаждаться. Друзья, этот музыкальный привет вам всем от нас, Гели. Наслаждайтесь.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья! В эфире ваша любимая заказуха, где сегодня диджеями являетесь вы. Вы заказываете, мы ставим, а некоторые даже еще и пишут и поют
1: сами.
0: Песни, да. А мы транслируем это в массы, так сказать.
1: И очень круто получилось. Денечку еще раз большой привет и огромная благодарность, потому что слова про радиопортал и заказуху были в самое сердечко.
0: Да, друзья, у нас уже приходило поздравление для Александра Колосова. Это поздравление было от семьи Поцелуевых, а теперь будет поздравление от супруги Татьяны. Вот первое или второе читать, как ты думаешь, Ангелина?
1: Оба.
0: Значит, я читаю первое, ты второе.
1: Тут... Мне кажется, они идентичны.
0: Нет, не идентичны.
1: Ладно,
0: найдите 7 отличий. Хорошо, я читаю, потом через вот этот смайлик, через этого гуся с поцелуем. Хочу поздравить своего любимого мужа с днем рождения. Прапорщика полиции с днем рождения. Продвижение по службе. Оставаться всегда на позитиве. Любить и быть любимым от его жены и друзей. И поставьте песню, пожалуйста, с днем рождения.
1: Ладно, хорошо, не идентичные. Хочу поздравить с днем рождения любимого мужа. Дорогой мой муж, ты самый лучший на свете. Мне так с тобой повезло. Я тебя люблю. С днем рождения и поставьте песню, ну, как раз к этому замечательному празднику.
0: Все, пожалуйста, ловите, Александр.

0: Друзья, мы поняли, да, что вы остались довольны. Спасибо большое за обратную связь. Вот Ирина нам продолжает писать. Но я так понимаю, что Ирина просто сегодня портал, проводник...
1: Портал в портал.
0: Да, портал в портал, да. Проводник всех мыслей и эмоций, которые сейчас испытывает эта компания. И непосредственно сам именинник Александр Колосов, да? Они, наверное, сидят, отмечают.
2: Главное, что эмоции исключительно положительные.
0: Это замечательно. Положительные эмоции продлевают жизнь. Поэтому пользуйтесь там всей этой услугой, улыбайтесь, радуйтесь, продлевайте себе жизнь.
2: А знаешь, Лана, какое у меня любимое имя, особенно сегодня?
0: Какое? Владимир Владимирович, может быть?
2: Это вчера.
0: Это вчера. Ты сейчас вот так опрометчиво, да? Надо говорить, это всегда. Да? Вот понимаешь, как бы, как Ленина звали?
2: Владимир Ильич.
0: Владимир. А вот песня-то была «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной».
2: Ленин. Ну, не Владимир Владимирович. Ну,
0: хорошо, Володенька. Володенька будет всегда с нами. А следующее какое у тебя имя?
2: Алексей.
0: Алексей.
2: Да.
0: Алешенька. Нет?
2: Нет, скорее ох, Леха.
0: Мне без себя так плохо. На сердце суматоха, я точно говорю.
2: Да, но очень много песен про Алексеев, как выяснилось. И вот сегодня, в этот прекрасный октябрьский вечер, хочется передать огромный привет всем Алексеям нашего Нового Воронежа. Алексеям грозным, Алексеям хмурым, Алексеям сердитым, Алексеям скромным, Алексеям веселым, радостным, счастливым, в общем, беззаботным. Всем-всем-всем Алексеям летит огромный-огромный привет. И, конечно же, еще один огромный привет летит Алексею в Пермь. Это мой старший брат.
0: Угу, вот оно как. В Пермь.
2: Нас слушают везде.
0: Почему ты так неправильно сказала Пермь. Я 5 лет там прожила. Я научу тебя разговаривать. Че ты вообще-то тут устроила-то? Ну, че ты как сидишь-то, Басенька, а?
2: У меня сегодня петербурженки, пермячки. Кто еще на очереди?
0: Следующий.
2: Полный комплект. А на очереди у нас, между прочим, Леха.
0: Леха, нам без него плохо.
2: А с ним хорошо.
0: Здорово. Ну да, Пермь нас слушает. И пермяки тоже.

0: Все, Геля, ты меня заразила этой песней, Леха. Я тоже вспомнила всех знакомых Алексеев, кому могу сегодня переслать эту композицию и посвятить.
1: Все для тебя. Все для тебя.
0: Надо как Стас Михайлов.
2: Все для тебя. Рассветы и туманы для тебя.
0: Мария. Слушай, я думаю, что уже на заказ скоро мы будем исполнять.
1: Да мы и так исполняем на заказ. Пока что речитативом.
0: Это нас не просили. А когда просить будут...
1: Это мы волонтеры.
0: А это то, что вы заслужили, да? Наше пение.
1: Где-то сильно нагрешили наши радиослушатели.
0: Вот. А сейчас вот нас послушали, карму отработали, и дальше заказуха кончится, и все как по маслу. Так гладенько уже. Ну что ж, давай переходить к сообщениям. У нас есть сообщение от Ирины. Доброго вечера. Передаю привет Марии и Анастасии. Желаю хорошего вечера. А можно поставить песню «Комната культуры поезда»?
1: Ну-ка. А можно я скажу вот так? Можно!
0: Может. Я только хотела сказать, ну, конечно, можно. И тебе, девочка Геля, можно. Ты хорошо себя вела всю неделю?
1: Нет.
0: Не приходила? Давай, жги.
1: Чучух.
0: Мы уже вторую станцию прочухали.
1: Поехали.
0: Да?

0: Вот так мы с тобой немножечко почухали на поезде и дочухали без 18 минут окончания заказухи.
1: Вот это да.
0: Вот так вот, без 18 минут окончания заказухи. Знаешь, сколько у вас сколько время, да? Ты вообще на улице можешь спросить, который час?
1: Я никогда не могла это спросить.
0: Я недавно у младшенького поколения спросила, вот как вы вообще с вашим отсутствием коммуникабельности будете жить? Ну, надо будет узнать, который час. У меня всегда есть телефон. Там еще что-нибудь у меня всегда есть. Я говорю, ну, бывают такие моменты, когда нет телефона, нет, рядом на улице нигде часы не висят. Вот как-то надо спросить. И, в общем, сказали, что такого
1: быть
0: момента
1: не может.
0: Быть не может.
1: Но походу, даже то, что быть не может, однажды тоже может быть.
0: Походу, наши дети на вокзалах все-таки живут, да? Там всегда часы присутствуют.
1: Пим-пим-пим.
0: Электропоезд с назначением, да, выдавка отправляется, ну, такого-то, такого-то. Так, что мы хотели почитать? Нам написала Майя. Тут опять же, да, вокзал, поезда. И Майя написала: «Добрый пятничный вечер. Хочу передать привет своей доченьке Софии. И поставьте, пожалуйста, для нее песню Артур Пирожков. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Спасибо, всем хорошего вечера». Майя, ну раз мы развили такую тему вокзал, поезда и прочее, Артур Пирожков, да, на вокзале пирожки оказались не очень свежие, поэтому у нас замена в команде, но песня тоже будет...
1: В команде пирожков замена.
0: В команде пирожков замена. Была начинка с грибами, стала с глазами.
1: Я сейчас тебя прям побаиваюсь. Если у тебя начинка с грибами меняется на начинку с глазами, можно я пойду?
0: Мы в каком городе живем? Я тут недавно рассказывала, в день работников атомной промышленности, как у нас в институте, я не знаю, как у тебя, но у меня и у более старшего поколения люди признали, что спрашивали: а вы на Воронеже живете, а вам не страшно там? Там же радиация. Угу. То есть, знаешь, было такое,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Ну, конечно, мы отвечали, что мы еще светимся в темноте, да, что у нас там рыба о двух голов, кошки о трех хвостах. Ну вот, а почему у нас не могут быть пирожки с глазами?
1: Ну да, хотя это больше как-то к Рязани относится, да? Как-то в Рязани грибы с глазами, их едят, а они глядят. Спокойной ночи всем!
0: Надо немножечко успокоиться. Ну, чувствуете, какие веселые девчонки, как соскучились по эфиру. Так, короче, после таких пирожков мы устроим танцы. А этот привет доченьке Софии от мамы Майи.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Вот, друзья, за эфиром Геля решила выяснить, почему же все-таки пироги у меня с глазами стали после грибов. А если кушать грибы, собранные в нашей округе, то пироги могут быть любые.
2: Ты знаешь, я тебе что хочу сказать. Я как человек, 5 лет проработавший в управлении информацией общественных связей, могу неплохую лекцию прочитать по поводу того, что грибы у нас абсолютно безопасны.
1: Я как человек, проживший 5 лет в Пермском крае и в Перми, поверь мне, я тебе скажу, что пермяки здесь в ближайших, я не знаю, 50-100 километрах нигде бы не ходили ни на тихую, ни на громкую охоту.
2: Ну, так то пермяки, они просто непросвещенные.
1: Да, да, они просто не знают, что, какие последствия потом будут.
2: Я вот буквально в это воскресенье ела грибы, собранные здесь у нас в округе, и, как ты видишь, жива, здорова и до сих пор в прекрасном настроении.
1: Вот, вот видите, почему после таких пирожков могут быть танцы. Друзья, ну что же, вы заряжаете нас своей позитивной энергией. Мы активно делимся ею с вами. Думаю, что все здорово, все замечательно. Пишите нам, Макс, еще можете успеть на номер 839-405-4945.
2: Да? Ну а сейчас у нас в эфире.
1: А сейчас у нас в эфире песня. А вот для Марии мы поставим. Она написала: «Добрый вечер, Радиопортал. Хочу передать привет семье Гашенко или Гашенко. Мария, уточните ударение». Друзья, кстати, когда пишете какую-нибудь сложную фамилию, вы просто буковку, где надо поставить ударение, с большой буквы пишите тоже. Так будет проще, легче и чтобы не обижались.
2: И не обидно.
1: Да, сейчас вспомнился фильм «Весна на Заречной улице», когда там Ишаченко, Ищенко. Вот поэтому, Мария, если я прочитала неправильно, прошу прощения. А песню на наш выбор, ну вот песня такая будет от Мии Бойко.

0: А мы желаем, чтобы у вас все и сложилось, и срослось, и все получилось.
1: И переломы, ткани, все срослось.
0: Да, да, и это тоже нужно пожелать. Может быть, кто-то сейчас лежит в больнице и слушает нас, а мы на самом деле поднимаем настроение людям.
1: А может быть, кто-то сейчас работает в больнице, работает на атомной станции, работает в полиции, работает на заправках. В общем, везде, везде, везде, кто сейчас работает и пытается сохранить бодрость духа в пятницу вечером на работе. Друзья, вам огромный привет и спокойных вам смен, дежурств и всего вообще самого хорошего.
0: Держитесь.
1: А у нас есть еще одно сообщение. Пишет нам Мария. Здравствуйте, Радиопортал. Сегодня у меня день передавания приветиков. Передайте, пожалуйста, привет моей лучшей подруге Лере Филипповой, ее брату Диме и моему лучшему другу Максиму Колесникову. И поставьте, пожалуйста, песню «Леди Гага» по аппарации.
0: Ну что же, передаем? Передали.
1: Ставим.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья, кто только что подключился и успевает еще услышать нас целых 3 минуты, вещает Геля Горностаева
1: и Лана Вершинина.
0: Да, это была ваша любимая заказуха, которую, может быть, волею судеб вы пропустили. Ну, вот так вот получилось. Или только вышел с работы, сел в машину, ключи в замок зажигания завел.
1: А тут сразу мы как выскочим, как выпрыгнем.
0: Двое из ларца одинаковых с лица. Да, попробуй и угадать, где кто смеется, да? Ну что же, Геля, я предоставляю тебе возможность прочитать сообщение от Анастасии. Есть такая возможность?
1: Есть такая возможность. А там вот только что прилетело, прям в последний вагон уходящего чух-чух поезда имени Евгения Трофимова, сообщение от Алексея.
0: От Алексея.
1: От одного из Алексеев.
0: А он слышал, да, я надеюсь?
1: О, кто ж знает. Мы сейчас спросим Алексея, слышали ли вы песню про Алексея в сегодняшнем эфире. Скажите нам, напишите нам, сообщите нам, а ваше сообщение мы обязательно тоже прочитаем. «Привет, мои подруги!» – пишет Анастасия, и я думала, это нам, но нет.
0: Как ты это зачитала уверенно, я тоже сейчас... Я прям в это поверила.
1: Анастасия пишет, что ее подруги Мария, Иринка и Анастасия. Всем хорошей ночи, а нам вкусного и пенного вечера.
0: Ну что же, Анастасия, вам... хорошего вечера пенного. А у нас тоже будет с Ангелиной сейчас пенный вечер. На этой неделе мы отмечали Международный день кофе. Так вот, ты капучино любишь?
1: Обожаю. Я вот, между прочим, перед эфиром как раз бахнула
0: 0,5. А сейчас пойдем еще по 0,5 капучино. Но тоже будет пенный.
1: Но только после того, как зачитаем сообщение от Алексея.
0: Хорошо, давай.
1: Добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню местной рок-группы «Арканы». Всем привет и осеннего вечера. Алексей, вот сейчас всеми силами, которые у меня есть, я пытаюсь скачать песню группы «Арканы»,
0: Но
1: есть нюанс. Еще попытаемся, но если не прозвучит,
0: там,
1: не обессудьте.
0: Но там я знаю, что сервер пишет. Я даже сейчас не вижу, но я прям чувствую, что сервер говорит «Adios, amigos». И это не мы так говорим.
1: Но мы стараемся сейчас, еще постараемся,
0: друзья,
1: а вдруг да получится.
0: Ну, если получится, то вы обязательно услышите в следующем часе, потому что текущего часа осталась всего 1 минуточка, поэтому мы отправляемся в кофейную пенную страну с Ангелиной. Всем желаем хорошего, приятного, теплого вечера, душевных посиделок, которые, возможно, у вас сейчас есть. Еще раз всех именинников.
1: С днем рождения! И эти аплодисменты вам.
0: Да, все для вас, дорогие наши. А вообще желаем всем хорошего самочувствия, прекрасного настроения, мирного неба и спокойного сна. Да?
1: Приятной вам ночи. Веселой, нескучной, нежной, доброй, ласковой, самой разнообразной, какой вы сами захотите.
0: А мы отправляемся в кофейную страну. Пока-пока!

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе.